0: Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або at, тобто собачка, in the family circle. Залишайтеся з Господом до слідуючої зустрічі в ефірі.
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка.
7: Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
8: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
9: Ты слышишь?
10: Конечно, все слышат.
9: Это радио.
10: И такое доброе.
9: Доброе радио для всех.
10: Доброе радио для каждого.

0: Time America с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Высокие цены на бензин по-прежнему вызывают беспокойство у водителей по всей нашей стране. Но, между тем, эксперты говорят, что водителям следует заправить свои бензобаки. По данным GasBuddy, средняя цена на бензин по стране за последнюю неделю снизилась почти на 20 центов и по состоянию на эти дни составляет $4.26 за галлон в среднем по стране. Законодатели штата Флорида вынесли на ноябрьское голосование масштабные налоговые изменения, которые могут радикально изменить систему налогообложения и работу местных органов власти городов и округов. На обсуждение, доработку и принятие инициативы ушло меньше суток. Теперь окончательное решение за избирателями, сообщает Miami Herald. Кстати, Орегония тоже куют свое будущее. И еще как! Они хотят запретить охоту и рыболовство в штате вообще, от слова «совсем». В штате Орегон петиция о запрете охоты в штате Орегон, похоже, имеет все шансы попасть в избирательный бюллетень на ноябрьских выборах. Инициатива под названием «Закон об устранении исключения в правилах защиты от жестокого обращения с животными» или «Закон ПИС» на данный момент собрал уже более 125 тысяч подписей в свою поддержку. Это превышает уже минимальный порог. Международные новости. Украинские дроны атаковали Петербург в день начала экономического форума. Город завалило дымом. Тем временем российские финансисты предупредили Путина, что война уже практически убила экономику Российской Федерации. В Москве и в Подмосковье уже начали вводить ограничения на продажу топлива. Мессенджер Макс исчез из App Store. Причины удаления мессенджера пока не ясны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к российской молодежи с призывом не поддаваться вербовке на войну. С таким заявлением он выступил во время визита в Киев. Он заявил, что существует очень высокая вероятность, что вы погибнете или будете ранены. И если вы будете ранены, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Возможно, в их числе будете вы. Конец цитаты, сказал Рютте. Новый премьер Латвии призвал оборвать всю торговлю с Российской Федерацией и с Белоруссией. Власти Литвы заявили о готовности принять в стране американское ядерное оружие. Греция выразила протест Украине из-за морского дрона, найденного у острова Левкас. Иран запустил ракеты и дроны. Соединенные Штаты их сбили и нанесли удары по острову в Ормузском проливе. И вспышка Эболы приобрела весьма серьезную форму. Сотни зараженных и десятки умерших. Итого у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. 83 градуса по Фаренгейту в Филадельфии, но будет еще теплее или даже жарче. К концу этой недели столбики терроров поднимутся до 90 градусов по Фаренгейту. Но чтобы чуть-чуть остудиться, в субботу будет сильный юго-западный ветер со скоростью 13-15 миль в час. В порту метро Эри и в районе Большого Сиэтла вновь установилась умеренная погода, но уже с пятницы она будет весьма прохладной. Днем уже будет 60 градусов по Фаренгейту в порту метро Эри в районе Большого Сиэтла. К концу этой недели даже не будет и 60. И скептики обещают, что возможны дожди на Шаббат и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла. Особенно в районе Большого Сиэтла скептики прогнозируют не только дожди, но и грозы к концу этой недели.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM в Портленд-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий и подкастов на Spotify через CanPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Эксперты говорят, что водителям следует заправить свои бензобаки прямо сейчас. И вот почему. По данным GasBuddy, средняя цена на бензин по нашей стране за последнюю неделю снизилась на 19,5 центов. И по состоянию на эти дни составляет $4.26. Таким образом, средняя цена по стране снизилась на 17,8 цента по сравнению с прошлым месяцем. Хотя она по-прежнему на $1.18 за галлон выше, чем это было в это время год тому назад. GasBuddy также сообщила, что в 15 штатах нашей страны средняя цена на бензин упала ниже $4 за галлон. И значительная часть снижения цен была вызвана падением цены на нефть и завершением последних ценовых циклов, поскольку растущий оптимизм в отношении потенциального соглашения между Соединенными Штатами и Ираном помог ослабить опасения по поводу мировых поставок нефти. Конец цитаты сказал Патрик Де Хан, руководитель отдела анализа нефтяного рынка в GasBuddy. Хотя водители, возможно, чувствуют и некоторое облегчение, эксперты говорят, что нисходящая тенденция, вероятно, не продлится долго, увы. Ситуация далеко не ясна. В целом, любой провал в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном может быстро обратить вспять недавнее снижение цен на топливо. Конец цитаты сказал эксперт Де Хан. Итак, что же это значит для водителей? Заправляйте баки прямо сейчас, пока цена на бензин ниже, считают эксперты. По данным GasBuddy, средняя цена на 10% лучше сейчас на заправочных станциях в стране, чем это было на прошлой неделе. По состоянию на эти дни, вот штаты с самыми низкими средними ценами. Конечно, на первом месте это Индиана, где один галлон стоит $3.66. В Техасе $3.76. Оклахома $3.77 за галлон. Такие цены, разумеется, на западе нашей страны даже и не снились. В Калифорнии это $5.99 за галлон. В штате Вашингтон $5.66 за галлон. В штате Орегон $5.19 за галлон. И на Гавайях $5.55 за галлон. Но эксперты считают, что это лучшие показатели за последние недели. И неизвестно, что будет дальше, но, скорее всего, заправляться нужно прямо сейчас, а не ждать.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Законодатели штата Флорида вынесли на ноябрьское голосование масштабные налоговые изменения, которые могут радикально изменить систему налогообложения и работы местных органов власти, городов и округов. На обсуждение, доработку и принятие инициативы ушло меньше суток. Теперь окончательное решение за избирателями, сообщает Miami Herald. 2 июня парламентарии одобрили поправку Конституции штата Флорида, предложенную губернатором Роном Десантисом. Она предусматривает увеличение налогового вычета для владельцев основного жилья до $250 000. И если избиратели поддержат инициативу в ноябре, миллионы жителей штата могут сэкономить $1000 на налоги на недвижимость уже к 2028. Решение принималось в спешке. Плана ДеСантиса представили меньше недели тому назад, и у законодателей не было времени оценить его последствия для штата в целом. В результате остается много вопросов, а впереди пятимесячная кампания, в ходе которой сторонникам и противникам предстоит убедить своих избирателей. Руководители городов уже предупреждают, что в случае принятия поправки под угрозой окажутся парки, летние лагеря и другие муниципальные объекты и услуги. Пожарные заявляют, что их бюджеты могут быть сокращены. Сторонники снижения налогов предупреждают, что местные власти будут вынуждены повышать сборы и оценки, фактически перекладывая налоговую нагрузку на другие категории жителей. Республиканец Тоби Овердорф, представляющий Palm City и выступивший инициатором поправки в Нижней Палате, не стал скрывать возможные последствия. По его словам, городам, сильно зависящие от налога на недвижимость, могут столкнуться с трудным выбором, вплоть до передачи функций полиции шерифам округов или даже ликвидации самих муниципалитетов. Именно так. Если поправку поддержат 60% избирателей Флориды, инициатива под названием «Save Our Homes from Executive Property Taxes» предусматривает следующее. Первое. Налоговый вычет на основное жилье вырастет с 50 тысяч до 150 тысяч в 2027 году и до 250 тысяч в 2028 году. И начиная с 2027 года он будет индексироваться по индексу потребительских цен. Второе. Лица, переехавшие во Флориду после 31 декабря, не смогут пользоваться этой льготой в течение 5 лет. Третье. Ежегодный рост налоговой оценки для недвижимости без такого статуса, включая корпоративную собственность и вторые дома, будет ограничен 5% вместо нынешних 10%. ДеСантис уже больше года говорит о необходимости отмены налога на недвижимость, указывая на резкий рост налоговой базы из-за подорожания жилья в штате. В многих городах и округах Флориды она растет быстрее, чем население и инфляция. Он также заявлял, что его инициатива предусматривает создание специального фонда штата, который поможет местным сообществам компенсировать уменьшение доходов. Однако 1 июня законодатели скорректировали его предложение. Они уточнили, что владельцы жилья с налоговой льготой все равно будут платить часть налога, направленную на финансирование школ. Это уменьшает ожидаемую экономию. Кроме того, из текста поправки убрали упоминание фонда, указав, что это вводит в заблуждение, поскольку нет гарантии, что будущие созывы парламента выделят на него средства. Республиканцы признают, что столь сжатые сроки вызвали у них дискомфорт. ДеСантис созвал их на внеочередную сессию сразу после принятия бюджета штата, дав понять, что может наложить вето на проекты в их округах, если они пойдут против него. Спикер Палаты представителей Флориды Даниэл Перес, республиканец из Майами, возложил ответственность за спешку именно на губернатора. Он напомнил, что ранее в ходе сессии Палата уже принимала предложение об отмене всех налогов на недвижимость, кроме тех, что идут на школы. Губернатор, мягко говоря, не оценил эту инициативу. А ведь мы могли бы обсуждать этот вопрос сколько угодно долго. Конец цитаты, сказал он. Тем не менее, республиканцы заявляют, что предоставляют выбор уже избирателям. Это самое сложное голосование для меня, потому что остается слишком много вопросов. Но мы должны дать людям возможность высказать свое мнение также. Конец цитаты, сказал сенатор-республиканец Кори Саймон из Таллахасси. К нему присоединились трое демократов. Дарил Руссон из Санкт-Петербурга, Майк Бернард из Уэст-Палм-Бич и Барбара Шериф из Мирамара. Избиратели хотят сами решать, как будет устроено их будущее. Конец цитаты, так сказал Шериф.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В деревне в штате Орегония тоже куют свое будущее. И еще как. Они хотят запретить охоту и рыболовство в штате вообще, от слова «совсем». Петиция о запрете охоты в штате Орегон, похоже, уже имеет все шансы попасть в избирательные бюллетени на грядущих ноябрьских выборах. Инициатива под названием «Закон об устранении исключений в правилах защиты от жестокого обращения с животными», то есть это «People for the Elimination of Animal Cruelty Exemption Act» или «Закон ПИС», как его называют, на данный момент собрала уже более 125 тысяч подписей свою поддержку, и это превышает минимальный порог в 117 173 подписи, необходимые для включения вопроса в бюллетень. В случае принятия этот закон будет квалифицироваться как уголовное преступление, когда может быть любое причинение вреда животным или их убийство, в том числе убийство ради получения пищи, а также охоту и рыболовство. Под действие закона подпадут убой скота и домашние птицы, мероприятия по регулированию численности диких животных, научные исследования с участием животных, а также практика разведения сельскохозяйственного скота, домашних питомцев и лошадей. Хотя подлинность собранных подписей еще не подтверждена, аппаратом секретаря штата сторонники инициативы сообщили, что намерены продолжать сбор и подачу дополнительных подписей вплоть до установленного крайнего срока, он уже истекает сегодня. После этой даты секретарь штата приступит к проверке подписи, чтобы вынести уже окончательное решение о том, будет ли данный вопрос включен в избирательный бюллетень. Мы почувствовали внутреннюю потребность подать эту петицию, осознав, что животные, которым мы сегодня причиняем вред, которых мы убиваем и принудительно оплодотворяем, обладают теми же потребностями в ласке, играх и понимании, что и наши домашние питомцы. Конец цитаты, заявил Дэвид Микельсон, один из главных инициаторов этой петиции. Хотя наша компания отдает себе отчет в том, что в настоящее время мы убиваем животных ради удовлетворения наших собственных жизненно важных потребностей, таких как потребность в пище, стабильности, чувстве принадлежности, сообщества, а также других, мы также убеждены, что существуют иные стратегии, не связанные с убийством, которые позволяют нам удовлетворять свои нужды, одновременно обеспечивая удовлетворение потребностей самих животных. Конец цитаты, добавил Микельсон. Как ранее сообщили наши коллеги-журналисты, противники данной инициативы утверждают, что охота и рыболовство являются важнейшей составляющей частью экономики штата Орегон. Согласно результатам исследования, проведенного в 2019 году организация Earth Economics, расходы, связанные с охотой, рыболовством и наблюдением за дикой природой, составляют 1,2 миллиарда долларов и обеспечивают занятость более 11 тысяч человек в штате Орегон. Ряд организаций, в том числе Фермерское бюро штата Орегона, то есть это Oregon Farm Bureau и Ассоциация скотоводов Орегона, Oregon Cattlemen's Association, выступает против данной петиции, называя ее атакой на интересы владельцев ранчо и домашних животных. Наибольшую тревогу для сельскохозяйственной отрасли вызывает вот эта инициатива. Она называется IP-28, то есть инициативная петиция номер 28, закон ПИС. Она предлагает пересмотреть определение понятия сексуального насилия, включив в него рутинные практики разведения животных, что потенциально может распространить эту классификацию на сельскохозяйственный скот, лошадей и даже домашних питомцев. Это поставит фермеров, владельцев ранчо, ветеринаров, заводчиков и хозяев животных под угрозу уголовной ответственности за применение стандартных гуманных методов, имеющих жизненно важное значение для здоровья животных, производства продуктов питания и управления генетическим фондом. Конец цитаты, сообщила на своем веб-сайте Фермерское бюро штата Орегон. Принятие инициативы IP-28 фактически превратит Орегон в штат-заповедник, где будет запрещено убивать или причинять вред животным, что приведет к полному прекращению местного производства мяса, молочной продукции и животного белка, включая и рыбу. Говорится далее в этом заявлении. Данная петиция уже привлекла внимание общественности на национальном уровне, не только в штате Орегон, но и во всех наших необъятных, во всех наших штатах. В частности, о ней даже писал журнал Field and Stream. Свое мнение по этому поводу даже высказал губернатор штата Техас Грег Эбботт. Именно это и происходит, когда к власти приходят демократические социалисты. Они покушаются на ваш привычный уклад жизни. Но только не в Техасе. Будучи губернатором, я добился того, чтобы право на охоту и рыболовство было закреплено в Конституции нашего штата, а также сделал право на скрытое ношение оружия без специального разрешения действующим законом на всей территории штата Техас. Конец. Это написал Грег Эбботт в Фейсбуке. Согласно данным финансовой отчетности избирательных кампаний, в число сторонников данной инициативы входят как частные лица, так и различные общественные организации. Например, группа «Люди за этическое обращение с животными», то есть сокращенно ПЭТА. Микельсон и двое других авторов петиции, Айзек Фариас и Антонио Пироцци, возглавляют собственную зоозащитную организацию под названием End Animal Cruelty, то есть конец жестокому обращению с животными, базирующейся в Портленде в штате Орегон. Согласно налоговой документации, эта организация была основана в 2022 году. В случае принятия этого законопроекта в штате Орегон, напомню, будет запрещено охотиться, а также будет запрещено ловить рыбу, то есть рыболовство также будет полностью запрещено на территории штата Орегон. Так что предстоящие ноябрьские выборы будут суперинтересными и суперзахватывающими.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSF LP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий, переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия. Ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область атаковали украинские дроны. Утром областной губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над территорией Ленобласти сбито 59 беспилотников. Одно из самых заметных попаданий было по петербургскому нефтяному терминалу, атаку на который подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Напомню также, что сегодня в городе стартовал экономический форум, на который приехали гости из разных стран. И в том числе даже приехал отец Илона Маска. Ночью во многих районах Петербурга были слышны звуки. Предположительно, работа ПВО, сообщает петербургское издание «Бумага». Сейчас из центра и близких к морю районов видны клубы дыма над петербургским нефтяным терминалом, находящимся в Кировском районе. Это один из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Как указано на его сайте, на территории размером в 37 гектаров расположены 32 резервуара. Общая пропускная способность терминала 12,5 миллионов тонн в год. Петербуржцы с утра жалуются на неприятный запах на улице. МЧС России сообщила об угрозе беспилотников около 5 часов утра. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и в Красносельском районах, а губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал о падении обломков беспилотника в Лужском районе Ленобласти, в результате чего 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения. По информации Беглова, пострадали несколько человек, погибших нет. Почти 5 часов не работал аэропорт Пулково. Часть рейсов была задержана, а часть перенаправлена. По всему городу фиксировались перебои с мобильным интернетом. Добавлю, что работающим в России изданиям нельзя сообщать конкретные места прилетов беспилотников и ракет. Однако издание «Фонтанка», не упоминая напрямую попадание по терминалу, пишет со ссылкой на экс-председателя Совета директоров и миноритарного акционера АО «Петербургский нефтяной терминал» Елену Васильеву, что на территории терминала живет около 50 кошек, и их судьба неизвестна, они могут быть в опасности. То есть, иными словами, в любом случае, туда было прямое попадание. Читатели издания «Фонтанка» рассказали, что дроны летали буквально над их домами, над их головами. Жильцы прятались в подземном паркинге. Петербуржцы писали, что ночью буквально гремело. Многие из них даже не ложились спать. «Дом ходил ходуном, собака в ванной прячется. Конец». Это написал один из очевидцев изданию «Фонтанка». Президент Украины Владимир Зеленский назвал в своем телеграм-канале терминал объектом российской нефтяной отрасли, работающей на войну. Конец цитаты. Он подчеркнул, что от терминала до украинской границы около 1100 километров. Помимо этого, добавил он, украинские военные достигли чистой военных целей в Кронштадте. Конец цитаты. Он также упомянул атаку на предприятие в Тамбовской области, которое задействовано в производстве российского оружия. По всей видимости, имеется в виду завод «Прогресс» в Мичуринске, который на отраслевых сайтах рекламирует себя как производитель сложных аппаратов для систем управления ракетной и авиатехникой, а также приборов для нефтегазового сектора. Кстати, губернатор Тамбовской области Евгений Первышев сообщал об атаке украинских дронов на Мичуринск. Позднее СБУ заявил об ударе по месту стоянки военных кораблей в порту Кронштадт. Масштабы нанесенного урона, ответили в СБУ, сейчас оцениваются. Глава силы беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди также опубликовал в своих соцсетях снятый дронами видеоролик, на котором виден военный корабль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ответы России на удары ВСУ будут наносить и уже будут иметь системный характер. А война ведется именно для того, чтобы ударов по российским регионам не было. Конец цитаты. По его словам, президент РФ уже готовится к экономическому форуму в Санкт-Петербурге и работает над своим выступлением. Конец цитаты. Кстати, выступление президента РФ запланировано на пленарном заседании 5 июня. И в это время в город прибывает огромное количество гостей со всего мира, потому что в Санкт-Петербурге начал работать Петербургский международный экономический форум. Тем временем российские финансисты предупредили президента РФ, что расходы на войну в Украине выходят на уровень, который экономика не сможет выдержать. Это самый серьезный сигнал разногласий внутри российской власти с начала полномасштабного вторжения, пишет сегодня издание Bloomberg. По словам источников, знакомых с ситуацией, а также с документов, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, представители Минфина и Центрального банка сообщили Кремлю, что запланированный объем оборонных расходов грозит опасным расширением дефицита бюджета, и в последние месяцы у них усилилась тревога за состояние экономики и государственных финансов. Они предложили новое сокращение военных расходов. Без повышения эффективности расходов, по их оценке, восстановить устойчивость бюджета будет крайне сложно и даже невозможно. Однако среди руководства нет единства. Высокопоставленные представители Минобороны и часть чиновников Кремля, настроенных на продолжение достижения военных целей Путина, настаивают на сохранение текущего уровня военных расходов. И, по их мнению, сокращение ударят по экономике, поскольку значительная часть бизнеса зависит от контрактов, связанных с оборонной сферой. Как утверждают источники агентства Bloomberg, Путин поручил Минфину сначала искать сокращения в других статьях бюджета и не затрагивать оборону. Все собеседники говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения не выносились в публичное поле. Источники отмечают, что президент был осведомлен о бюджетных трудностях еще в прошлом году, поэтому происходящее для него не стало неожиданностью. При этом масштаб возможных сокращений зависит исключительно от Путина. Без его одобрения ключевые бюджетные решения не принимаются, и он выступает окончательным арбитром. Собеседники агентства Bloomberg называют это жестким правилом. Обсуждения бюджетной политики начались до развязывания войны Соединенных Штатов и Израилем против Ирана, продолжаются сейчас и остаются актуальными для высшего руководства и самого Путина. Они происходят в условиях нарастающего давления на экономику и государственные финансы. На пятом году полномасштабного вторжения показывают, что президенту приходится делать ложный выбор, реагируя на внутренние предупреждения о последствиях конфликта. Рост цен на нефть из-за войны в Иране, по словам источников, источников не способен решить накопившиеся проблемы. Чтобы экономика заметно улучшилась, цена нефти должна держаться выше $100 за баррель не менее года. Даже в этом случае дополнительные доходы не устраняют структурные проблемы, влияющие на рост, инфляцию и банковский сектор. Сегодня в Москве и в Московской области ряд компаний-владельцев заправочных станций ввели ограничения на продажу топлива. В частности, они были введены на заправках ОРТК, Лукойла и Газпрома. На АЗС сети ОРТК с 30 мая продают не более 60 литров бензина или 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании сообщили, что новые правила введены в связи с текущей рыночной обстановкой. На заправочных станциях «Лукойла» в московском регионе покупатели отпускают до 100 литров бензина в одни руки. У «Газпрома» ограничение составляет 100-150 литров на бензин и дизель в одни руки. 2 июня издание «Фонтанка» сообщило о временных трудностях с поставками топлива в Санкт-Петербург. Из-за этого некоторые заправки в городе установили лимит на продажу бензина от 50 до 95 литров в зависимости от сети АЗС. Ранее в Белгородской и Курской областях, а также в ЛНР и в аннексированном Крыму ограничения на продажу топлива были введены на официальном уровне, в том числе в связи с ударами украинских беспилотников по логистическим маршрутам. В Крыму ввели талоны на отпуск бензина. 3 июня стало известно, что российские власти аннексированного Севастополя вновь разрешили его свободную продажу, однако с ограничением не более 20 литров в одни руки, и на заправках образовались огромные очереди.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что российский национальный мессенджер Макс пропал из App Store. Приложение больше нельзя найти через поиск, а переход по прямой ссылке на его страничку выдает ошибку. Причины удаления мессенджера пока не ясны. В пресс-службе в ВК, то есть ВКонтакте, подтвердили, что Макс в App Store недоступен. Там отметили, что направили запрос в компанию Apple и работают над оперативным решением проблемы. Конец цитаты. Представители Apple ситуацию пока никак не прокомментировали. На момент удаления Макс находился на 9-м месте в списке самых скачиваемых приложений в российском App Store. Все остальные места в первой десятке занимали VPN-сервисы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Генеральный секретарь НАТО Марк Рют обратился к российской молодежи с призывом не поддаваться вербовке на войну. И вот с таким заявлением он выступил во время визита в Киев. Рют отметила, что рекрутеры обманывают молодых россиян при заключении контракта, бойцов перед отправкой на фронт не обучают и предоставляют им низкокачественное снаряжение. Я цитирую его слова. «Существует очень высокая вероятность, что вы погибнете или будете ранены. Если вы будете ранены, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете и вы». Конец цитаты. Так сказал Рюте. По данным генсека НАТО, сейчас потеря Российской Федерации составляет около 30 тысяч человек в месяц. Он назвал это ошеломляющей, сумасшедшей цифрой.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что Вильнюс ведет переговоры с Вашингтоном о потенциальном размещении в Литве американского ядерного вооружения, сообщает издание «Политика». Обсуждения продолжаются. Литва, безусловно, не стоит в стороне. Конец цитаты, сказал Каунас. Конституция Литвы запрещает размещение оружия массового уничтожения на территории страны. Литовский президент Гитанас Науседа предложил внести изменения в основной закон страны, ссылаясь на существующую угрозу безопасности. Эту идею поддержали многие литовские депутаты. Ранее издание Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что Соединенные Штаты ведут переговоры с несколькими европейскими странами НАТО по вопросу размещения в них американского ядерного оружия, о чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий. Речь идет о государствах, где еще нет такого вооружения. По информации Financial Times, наибольший интерес к теме проявляется Польша и страны Балтии. Латвии необходимо прекратить любые торговые отношения с Россией и с Беларусью. Об этом пример Латвии Эндрис Кулберг, занявший свой пост 28 мая, заявил на пресс-конференции 2 июня. По его словам, он уже поручил министру иностранных дел Латвии Байби Браже совместно съезд найти решение, как реализовать полный отказ от торговых связей со странами-агрессорами. Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию. Конец. Цитата цитирует его слова издания «Делфи». Кульбергс уточнил, что речь идет об экспорте и об импорте в Россию и Беларусь. Он добавил, что исключения могут быть сделаны только для фармацевтической отрасли. За первые три месяца этого года Латвия поставила в Россию товаров на 244 миллиона евро, а Россия в Латвию на 10,5 миллионов евро, пишет издание «Коммерсант», ссылка на официальную статистику.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки заявили, что сбили иранские дроны и баллистические ракеты, запущенные по судам в Персидском заливе и по территории соседних арабских стран, и в ответ нанесли удары по иранской территории в порядке самообороны. Как указано в центральном командовании, это Синтком, удары были нанесены по островам Кешем в Армузском проливе в ответ на попытки атак со стороны Ирана по всему Ближнему Востоку. Конец цитаты. Иран запустил две ракеты по Кувейту, но они не долетели или разрушились в полете, сообщил Сентком. Еще три ракеты были запущены по Бахрейну и перехвачены. Иранский корпус стражи Исламской революции своей страны заявил, что нанес удар по американским базам и вертолетам в одной из стран региона с помощью ракетодронов. Иранские СМИ называют это ответом на американские удары по коммуникационной башне к юго от острова Кешем. Синтком сообщил, что на острове Кешем был атакован иранский военный пункт управления. Также командование сообщило, что были сбиты три иранских дрона, запущенных по гражданским судам, законно следовавшим транзитом через региональные воды. Конец цитаты. Иран блокирует Армузский пролив уже более трех месяцев с тех пор, как Соединенные Штаты и Израиль начали военную кампанию против него. Соединенные Штаты со своей стороны с 13 апреля блокируют пролив для судов, которые идут в иранские порты или из них. Ну и вот то, что произошло, это прямо связано с блокадой. В заявлении Синтком сказано, что судно проигнорировало неоднократные предупреждения.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Сейчас у нас будет пара ласковых слов в исполнении министра финансов Скотта Бессента на пресс-конференции. Мы продолжаем разбирать его речь и ответы на вопросы журналистов. Напомню, что он замещает пресс-секретаря Кэролайн Ливит, который находится в декрете.
2: Да, вы, пожалуйста. Нет, не вы, в белом, пожалуйста. Спасибо, господин министр. Учитывая, насколько предстоящие промежуточные выборы будут зависеть от экономики, что вы думаете о вчерашних комментариях президента Трампа на заседании Кабинета министров, когда он сказал, что ему плевать на промежуточные выборы? Ну, смотрите, вы называете президента Трампа государственным деятелем. Вы говорите, что он занимает позицию государственного деятеля, и у него есть твердое убеждение, и он считает, что самое важное – это то, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Вот что он говорит. Поэтому я считаю, что обе ваши вещи, которые вы упомянули, могут быть правдой, что мы можем хорошо выступить на промежуточных выборах, что у нас, возможно, есть все предпосылки для заключения соглашения с Ираном. Я в это верю. И смотрите, экономика сейчас переживает сложный период, но уровень безработицы по-прежнему низкий. Налоговые возвраты были очень высокими в этом году, и потребительские расходы остаются довольно высокими. Поэтому в своем частном бизнесе, например, на протяжении многих лет я всегда смотрел на то, что делают потребители, а не на то, что они говорят. И я нахожусь в постоянном контакте с банками, понимаете? И каждый параметр доходов по-прежнему сейчас чувствует себя хорошо. Да. Спасибо, господин министр. Что касается купюры в $250, господин министр, вы сказали, что юридические аспекты этого вопроса находятся на рассмотрении в Конгрессе. Но мне интересно, каково ваше личное мнение? Считаете ли вы, что хорошая идея президенту ассоциировать себя с американской купюрой? Ну, слушайте, это должны сделать Палата представителей и Сенат. Спасибо, господин Бессент. Какие еще гарантии должен получить президент Трамп, чтобы он подписал, наконец, соглашение с Ираном? Ну, слушайте, ну я же уже вам все сказал. Как я могу еще яснее выразиться? Вы, пожалуйста. Вы выступаете с этой трибуны вслед за министром Рубио и вице-президентом. Уже довольно много говорили об их возможных президентских амбициях. Означает ли ваше присутствие здесь сегодня, что мы, возможно, увидим вас в качестве кандидата в президенты в 2028 году? Да нет, я думаю, что это просто означает, что я следующий в очереди на замену Каролайн Левит. Секретарь Бессент, в последние несколько дней наблюдались некоторые колебания, а также вчера США атаковали иранские дроны. Сегодня утром центральное командование выпустило заявление о том, что Иран запустил баллистическую ракету в направлении Кувейта, назвав это вопиющим нарушением режима прекращения огня. Как администрация может по-прежнему утверждать, что перемирие действует? Опять же, в случае с иранским правительством у нас не было смены режима, но...

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Booha.
1: Министр. Вы надеетесь, что цены на нефть снизятся, как только этот конфликт закончится, учитывая тот факт, что Ормузский пролив остается закрытым сейчас, и к тому времени, когда эта нефть поступит на основные рынки, может пройти 2 или 3 месяца? Сколько? Ну, смотрите, мы видим, что рынок, как я полагаю, в настоящее время очень хорошо обеспечен. Рынок, похоже, сам приходит в равновесие. Я думаю, что как только пролив, Ормузский пролив откроется, мы увидим настоящий поток выходящих оттуда судов. Возможно, мы даже увидим, как быстро нефть может быть переработана и как быстро она может добраться до места назначения. Пожалуйста, вы. Спасибо большое. Али Ширази из Daily Mail. Вы написали слово «устойчивость» в своей заметке для кабинета, и фотограф несколько раз приближал на нее объектив. Вы пытаетесь успокоить президента, вы пытаетесь успокоить себя. Почему вы написали это в заметке? Потому что люди могут заглянуть мне через плечо, сфотографировать и потом писать везде. Сенсация, да? Рассматривают ли Соединенные Штаты программу восстановления Ирана в случае подписания соглашения? Смотрите, я думаю, что мы должны сначала достичь соглашения, прежде чем переходить к другим вопросам. Вы, пожалуйста, в розовом. В красном? Нет, в розовом. Спасибо, господин министр. Я Кристина Лондонио из Телемунда Нетворк. Насколько эффективными, по вашему мнению, были нынешние ограничения Минфина в оказании давления на кубинское правительство? И также, если вы будете присутствовать на этих переговорах, есть ли какие-либо планы либо ужесточить санкции, либо ослабить санкции против кубинского правительства, чтобы добиться каких-то изменений? Еще раз, это будет зависеть от кубинского правительства. Они могут быть ужесточены, они могут быть ослаблены. Мы пытались доставить гуманитарную помощь, но режим отклоняет ее, потому что он хочет, чтобы все проходило через их коррумпированную систему. Так что они могут быть ужесточены, а могут быть ослаблены. Это метод кнута и пряника. Сейчас госсекретарь Рубио отлично справляется с управлением этим процессом. Госсекретарь Рубио делает великолепную работу. И мы в Минфине работаем вместе с ним. В красном, пожалуйста. Спасибо. Рейган Ривз из Daily Caller. Я хочу спросить вас об Антифа. В октябре Министерство финансов начало сотрудничать с ФБР, чтобы выяснить, кто финансирует организацию Антифа. Можете вы рассказать нам о ходе этого расследования? Насколько близки вы к тому, чтобы выяснить, кто финансирует Антифа? Это расследование продолжается, мы добились значительного прогресса, и я думаю, что в ближайшие недели и месяцы у нас будет много новостей. Одна вещь, о которой мало говорили, но на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что налоговая служба США IRS теперь дает рекомендации по заполнению формы 990, которую должны подавать некоммерческие организации. И мы будем поощрять или требовать, чтобы некоммерческие организации знали своих получателей грантов, кто им платит. Так что, если получатель гранта ведет себя агрессивно, если он ущемляет права людей, то он будет нести за это ответственность. И я думаю, что это очень хороший первый шаг.
2: Это было продолжение пресс-конференции министра финансов нашей страны Скотта Бессента, кто ответил на вопросы журналистов. И еще у нас есть очень важная новость заключения.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Всемирная организация здравоохранения ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной. И заявила, что на борьбу с ней в ближайшие 3 месяца потребуется 115 миллионов долларов. В организации также заявили, что пока структуры, участвующие в реагировании на кризис, обеспечены лишь на 35% от необходимого финансирования. По данным ВОЗ, на среду в Демократической Республике Конго подтверждено 344 случая заражения Эболой, из которых 60 закончились летальным исходом. В соседней Уганде подтверждены 9 случаев заболеваний и 1 смерть, а также зафиксирован 1 предполагаемый случай заражения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Эдханом Гебрейесус заявила, что международное сообщество все еще отстает от развития эпидемии и от информации. Он призвал страны, которые ввели ограничения на поездки в связи со вспышкой Эболы, отменить эти меры, так как они, по словам Гебрейесуса, мешают борьбе с вирусом. ВОЗ рекомендует проводить санитарный контроль на выезде, в аэропортах, морских портах и на пограничных переходах, чтобы предотвратить распространение инфекции за пределы страны, но не затруднять доставку помощи работы медицинских служб на местах. Очень сложная обстановка по-прежнему.

складывается во всех этих странах. Провинциям и Туре остро стоит вопрос сейчас безопасности персонала на фоне неоднократных нападений на центры лечения Эболы в больнице, где проходят лечение пациента уже с подтвержденным или с предполагаемым диагнозом. Из-за продолжающегося насилия медицинским службам все труднее и труднее отслеживать контакты зараженных, выявлять новые случаи, обеспечить своевременное оказание помощи. То есть там уже начался настоящий хаос. Все пациенты как с подозрением на Эболу, так и с подтвержденным диагнозом помещаются в изоляцию. По крайней мере, стараются их туда помещать. Любой человек, контактирующий с ними, обязан использовать полный комплект средств индивидуальной защиты, а также специальные приспособления, снижающие риск передачи инфекции. Кстати, на прошлой неделе Международный совет медсестер предупредил о серьезной нехватке защитных комплектов. И дополнительной проблемой стало то, что в первые дни вспышки диагностирование происходило слишком медленно, поэтому что, где и как остается непонятным, то есть как прошло заражение, куда оно продвигается, в какие регионы. Но и многие страны уже начали вводить очень-очень серьезные ограничения. Вот, например, сейчас в сети циркулирует сообщение о том, что якобы Канада ввела вообще полный запрет на 60 дней из-за вспышки Эбола на въезд в страну. Но у нас пока нет никакого подтверждения этой информации, поскольку, скорее всего, речь идет не о всех приезжающих или выезжающих из Канады, а только из тех, кто приезжает из вот этих зараженных регионов. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Фонтанка, Bloomberg, Медуза, Радио Свобода. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Все жарче и жарче становится в Филадельфии, буквально с места того слова, и уже будет под 90, начиная с завтрашнего дня. При этом сухая погода сохранится, и в субботу будет ветер достаточно сильный с юга запада, скорости 13-15 миль в час. В Порт-Медрире и в районе Большого бассейна, наоборот, стало намного прохладнее, пока еще не холодно, но с пятницы уже будет около 60 градусов по Фаренгейту. Это в Портленде, в районе Большого бассейна, ниже 60 градусов по Фаренгейту. Субботник обещаешь на шаббат дожди в Портленде и грозы в районе Большого бассейна. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
2: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
2: Это радио.
6: И такое доброе.
2: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

хочу вам прочитать одно место Писания, которое нас заставит сегодня задуматься. Независимо, вы верите в Бога или вы не верите в Бога. Иакова 4 глава, 8 стих. Там написано так. «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки ваши, грешники, исправьте сердца двоедушные». И вот здесь мы с вами остановимся. «Исправьте сердца двоедушные». По-английски написано, кто умеет читать, «double-minded». Двойные. Разум двойной, сердце двойное, душа, лицо. По-английски это «two-faced Christians». Это люди, которые имеют как бы... Дома они одни, на работе они другие, а в церкви они третьи. И можно переставить этот порядок. Как вы думаете, друзья, что это за состояние, которое Писание называет двоедушное? Внутри как бы два человека. Хочу обратить ваше внимание, что снаружи это один человек. Внутри их два. Двоедушные люди. Double-minded people. Как вы думаете, что это за состояние и с какого возраста оно начинается? Следующий вопрос, в каком возрасте это состояние заканчивается? Я со своей практики поделюсь, что я заметил, что приблизительно двойная жизнь начинается в подростковом возрасте. А вот когда она заканчивается, я не вычислил. Только начало могу сказать. Вы знаете, что в нашей школе, в нашей церкви проходит подростковая школа. И вот как раз сейчас она проходит, у нас 100 человек подростков из разных штатов приехали. И уже многие годы, работая с ними, я заметил, что вот в этом возрасте, примерно вот 13 лет, начинается двойная жизнь. Я добавлю, подростки, они бывают профессиональная двойная жизнь. Много мы разговаривали с ними наедине, они нам рассказывали разные истории. Очень страшные, их трудно поверить. И когда мы даже родителям их передавали, родители даже нам не верили. Но я говорил, ну нам же нет смысла как бы вам просто так придумывать. Это же ваши дети. И вот такая профессиональная двойная жизнь начинается вот оттуда. И у меня вопрос к вам, друзья. Как вы думаете, кому написано это слово? Это к верующим или это к неверующим? Или это к таким полуверующим? К верующим людям хочется сразу откреститься и сказать, это не к нам, это вот к грешникам, это вот туда к ним относится, вот они там таким занимаются. Но я хочу вам предложить, конечно, понимаю и соглашаюсь, что есть люди, которые называются, так можно сказать, верующими, но живут греховной жизнью, живут в грехах, и они только, может быть, иногда по воскресеньям называются, так скажем, или ведут себя как бы верующие. И, конечно, Библия это осуждает, Писание это осуждает, Бог это видит, Бог это знает, и мы это ярко читаем с вами в Писании. Это все равно, что люди, так скажем, может, имеют только название, наклейку, но это фальшивка. Знаете, в мире есть много подделок. Подделывают часы, подделывают бренды, подделывают драгоценности, деньги. Все подделывают. Это фейк, это не настоящее. И также бывают иногда и люди, тоже как бы название, только наклейка остается, но на самом деле суть она совершенно другая. И хочу прочитать вам пару стихов выше, и вы поймете, о ком идет речь. Иакова 4, с 4 стиха написано, «Не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу». Ой-ой-ой-ой-ой, как нежелательно попасть вот в это состояние. Встает врагом Богу. Человек сам встает врагом Богу. И дальше написано, или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Здесь может быть сложно всем понять, говорится о том, что Бог, Он есть Бог-ревнитель. Бог очень сильно ревнует людей, которые называются верующими, которые вроде бы принадлежат Богу, которые имеют Дух Божий внутри себя, и они разделены внутри. Они любят и мир, и вроде бы любят Бога.
Если вы следите внимательно за контекстом, то то, что я сейчас прочитал, написано чуть выше. И потом пару стихов ниже, вернуть слайд назад, пишется: «Исправьте сердца ваши двоедушные». И снова вопрос, кому это обращено слово? Оказывается, это значит и к нам, к верующим, кто считает себя, кто принадлежит к верующим людям, это к нам тоже относится. И здесь нам сегодня надо очень серьезно задуматься, друзья, в каком состоянии мы находимся, и может ли я, верующий человек, попасть в такое состояние внутри. Хочу еще сделать один вывод на основании этого стиха, очень, мне кажется, важный. Написано в Писании: «Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам». Оказывается, друзья, что есть момент, когда человек принимает Бога в свое сердце, в покаянии приходит, исповедует Бога, кается, верит в Бога, и с того момента он как бы принял Бога. Но дальше приближение Бога зависит от человека. Написано: «Приблизьтесь к Богу, ответственность человека, и Бог приблизится к вам». Первый шаг навстречу человека сделал Бог. На кресте умер за наши грехи, и этим самым первый доказал свою любовь к человечеству. Незаслуженно проявил свою любовь и первый пошел навстречу. И сегодня этот выбор и предложение, оно для всех актуально. Но дальше уже, как после того, когда человек принял решение, что он принимает Спасителя в свою жизнь, дальше зависит от человека. И настолько человек близко к Богу зависит вот от этого момента, который написан чуть дальше. Двойная жизнь, двоедушная. Когда человек носит маску, когда человек, он не одинаковый дома и не одинаковый в церкви. Значит, есть состояние, когда человек от Бога далеко. Вот так написано в Писании. А есть состояние, когда человек с Богом близко. А есть состояние, средний вариант, когда он так как бы и недалеко, и не близко. Когда человек с Богом близко, я верю, что это влияет на все сферы. На настроение, на его дух. Даже если он физически себя плохо чувствует, но его дух, я видел таких людей, он очень, очень стабильный, очень твердый, там стержень. Но есть состояние, когда человек может быть от Бога далеко. И снова хочу подчеркнуть, что ответственность ложится на человека: приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. И дальше вот методика, с чем это связано. Исправьте сердца ваши двоедушные, двойная жизнь. Или по-другому это можно еще назвать лицемерие. Чуть выше мы с вами читали о том, что Бог говорит: дружба с миром – это вражда против Бога. И говорится о том, что Бог ревнует каждый раз, когда человек что-то ставит первое на место вместо Бога. Когда приоритеты в человеке, который уже принадлежит Богу, у него не смещены. Дружба с миром, что это такое? Человек стоит как бы врагом Богу, естественно, он отдаляется от Бога. Это любого рода занятие, которое вытесняет Бога. Хочу немножко объяснить. Это не значит, что вы против Бога. Это даже не значит, что вы не верите в Бога. Нет, вы наоборот верите в Бога. Но ваши занятия, образ жизни вытесняет Бога. Как это работает? Ну, любые, например, развлечения, плотские разные желания, материальные цели и так далее. Это не значит, что всегда это плохо. Мы на земле, мы знаем, что у нас есть земные заботы. Главное, в приоритетах не потеряться. И когда мы заявляем, что у меня нету времени читать Писание, нету времени на Библию, на молитву, у нас в течение дня не находится 30-60 минут, когда мы спокойно закрываемся и проводим время с Богом, вот там и начинается вот этот процесс вытеснения Бога. Когда мы сами себе заявляем, внушаем, живем в самообмане, что у нас как бы нету времени. Проблема не во времени, друзья. Вот это для нас должно быть откровением. Проблема не во времени. Проблема в том, что мы, возможно, дружим с миром. Ценности есть другие. И это вытесняет вот это время, которое мы должны проводить с Богом.
Написано в Писании, помните, Давид говорит, праведник во всем успеет. Для меня это вызов, шок, как это во всем успеет? Ведь мы же не всегда все успеваем. У нас часто мы говорим, я не успеваю, мы по жизни не успеваем. В Америке настолько люди заняты, что они не успевают. Но мы читаем в Псалмах, написано, праведник во всем успеет. Вау, где же такого человека найти? Хотя бы ему руку пожать, ну как ты все успеваешь? Друзья, секрет вот в чем. Что праведник все успевает не потому, что он все успевает, а потому, что он успевает все, что должен успеть праведник. Все, что ценно в глазах праведника, все, что ценно в глазах Бога, вот это он точно успеет. Это значит помолиться, почитать Писание, провести время с Богом, он точно успеет. Другое, возможно, он не успеет. Потому что другое – это второстепенное. А то, что должен успеть праведник, он обязательно успеет. Вот почему написано, он все успеет. Потому что самое ценное и важное – он успеет. А в этом и есть все. А второе – второстепенное. Дальше. Когда человек, кажется, дружит с миром, это можно еще сравнить с тем, когда человек начинает смотреть очень сильно, увлекаться фильмы, социальные сети и много других моментов, игры, разные вещи. Это не значит, что их нельзя смотреть или делать. Иногда это можно отдыхать. Но, как я сказал, когда это вытесняет Бога, когда это заменяет главное, когда потом ты говоришь, что у меня нету времени, вот тогда это и называется дружба с миром. Тогда человек вроде бы уже встает как бы двойным. Он в воскресенье, он принадлежит Богу. В понедельник он другой. В пятницу вечером он тоже другой. И снова человек хочет сказать, что нет, я христианин, я называюсь так, я не просто называюсь, я такой. Но потом по жизни кажется, что он другой. И возможно он знает Бога, возможно он верит в Бога, возможно Бог ему пригодится. Но здесь написано, приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Друзья, здесь Бог говорит о неверности. О неверности человека к Богу. Это очень, об этом тоже очень много сказано в Старом Завете, когда Бог ревнует и претендует на первое место в жизни верующего человека. Вы знаете, друзья, что интересное состояние получается, когда у людей получается в церкви быть очень красивыми, пушистыми, культурными и спокойными. Но дома люди совершенно другие. Вопрос простой, из практики. Почему дома человек, он не может не орать, не кричать, не унижать, не обзываться, в церкви он может. Он полностью справляется со своими эмоциями. На работе он может быть там где-то между. Вопрос, если ты можешь справляться с такими эмоциями, когда ты разговариваешь с боссом, когда ты находишься в церкви, почему ты не можешь справляться со своими эмоциями дома? Ведь в церкви ты мог, дома ты не смог. Вопрос, это один человек, это два человека, это культурный, воспитанный или это двойной? И когда так происходит по жизни из года в год, то тогда человек привыкает к двойным стандартам, привыкает к двойной жизни, привыкает к двойным, двоедушные, исправьте сердца ваши. И мы снова приходим к выводу, ведь в некоторых местах получается себя вести нормально. Значит, тогда это вопрос выбора или вопрос внутренности. Иисус Христос очень много говорил к людям религиозным, которые себя называли очень верующими. Вы знаете, что больше всего у Иисуса, у Него было вот таких вот вопросов, таких вот разговоров очень прямых с фарисеями. Очень религиозные люди. Очень. Он именно их. Лицемеры, гробы окрашенные, лицемеры. У вас название, у вас наклейки, в воскресенье вы такие все святые. Ну а по жизни, а в понедельник, где эта святость? Луки 12:1. Написано, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Двойная жизнь, друзья. Вы знаете, что двойная жизнь еще может быть в жизни человека, верующего, который живет в непрощении, живет в обидах, он запутался, он в обольщении, он даже не знает, что это в его жизни присутствует.
И получается два человека. Но человек, который живет в обиде и называет себя верующим, это несовместимо. It's not comparable. Это невозможно. Но возможно впасть в обольщение. Что да, все нормально, все хорошо, все нормально. Но не все нормально. Не все нормально. Ты живешь двойной жизнью. Снаружи все нормально, внутри не все нормально. Матфея 23:25 написано: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность, чаши и блюда, между тем, как внутри полны хищения и неправды». Люди больше намного переживают за внешние факторы, что люди скажут, как мы выглядим со стороны, а Бога больше интересует внутреннее состояние. Бог идет намного-намного глубже. Человек больше сфокусирован на больших грехах, а Бог смотрит на сердце. Когда ты сам с телефоном, что ты делаешь? Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Проповедь или что-то другое? Матфея 6 написано, выражается, как Бог подчеркивает, насколько ему важно, что человек делает, когда он находится сам. Матфея 6 глава, несколько примеров. Когда творишь милостыню, помогаешь людям, делай это в тайне. Дальше, когда молишься, войди в комнату твою и помолись отцу твоему в тайне, один на один, сам. Дальше, когда постишься, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим небесным в тайне. Это только мысли из одной главы, где Бог подчеркивает, обращает внимание на то, что ты делаешь, когда ты сам, когда тебя никто не видит. Вот то, что ценно для меня, для Бога. Ты можешь называться верующим 100 раз, ты можешь ходить в церковь, быть в воскресенье, ты можешь петь, поднимать руки, но когда ты сам, вот что настоящее, вот это, что ценно для меня. Когда тебя никто не видит, вот что для меня ценно. Вот почему Бог говорит о двойных, двоедушных людях, которые, возможно, свыклись, привыкли с таким состоянием, они уже сами этого не замечают. Они называются верующими. Такие люди были давно, во времена Христа, и такие люди есть и сегодня. И Христос их призывал исправить их сердца. Когда ты дома сам, когда тебя никто не призывает к молитве, никто тебя не обязывает читать Библию, никто тебя, вот так скажем, ну не давит. Это ты сам, ты свободный выбор, ты просто сам. И ты чувствуешь и понимаешь, что у тебя этого желания нету. У тебя нету этого желания, тяги нету, интереса нету. Одно только чувство может быть вины. И тогда снова вопрос, так кто ты? И какие твои отношения, и твой уровень отношений с Богом? Читаем с вами одно важное местописание, которое, я думаю, что нам должно открыть глаза всем христианам. И мы должны понять, что наша христианская жизнь и хождение перед Богом, оно начинается дома и оно оценивается дома. Оценивается не в церкви, а дома. Псалом 102 стих. «Буду размышлять о пути непорочном». И вот решение, стандарт человека, который уважает Бога. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди собрания воскресения». Там так не написано. Там написано: «Я буду праведным, непорочным, одинаковым посреди своего дома». In my own home. Integrity. In my own home. И вот здесь, кажется, все как бы меняется. Здесь вот как бы рентген души вскрывается. И здесь все и оценивается по-настоящему. Дома. В воскресенье мы собрались, мы как-то нарядились, мы улыбнулись, мы как-то вид сделали правильный, маску одели. Сейчас вот модно, вы знаете, да? Маски одевать. Но мы с вами о других масках, которые надо снимать. А когда привык в маске ходить? Оказывается, друзья, что в церковь мы ходим питаться, заряжаться, учиться, но экзамены сдаем дома.
Не все сказали аминь. Давайте попробуем снова. В церковь мы приходим питаться, заряжаться, учиться, а экзамены сдаем дома. И это должна быть наша цель, друзья. Наша цель. Потому что написано в Писании, буду ходить в доме, в моем доме, не в чужом. В чужом ты так, мы ходим на цыпочках. В моем доме буду ходить в непорочности моего сердца. Потому что именно дома проявляется вот наша реакция, ропот, гнев, крик, лень, лицемерие, бездуховность, зависимость, тайные грехи. Когда тебя никто не видит, это дома. Вот там и начинается, друзья, двоедушие. 1 Тимофея, 5 глава, 24 стих. Написано, грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. А внимание, а некоторых открываются в последствии. Интересно, о ком же это написано? А некоторых открываются впоследствии. Later, later. Но они открываются. Они уже присутствуют. Только о них еще не знают. Но они впоследствии обязательно откроются. И самое важное, что Бог о них уже знает. И уже о них написано. Вот это двойная профессиональная жизнь. Она может присутствовать в жизни неверующего человека, который постоянно обманывает, который постоянно кажется хорошим, культурным, духовным или приличным. И в жизни верующего человека тоже может присутствовать двойная жизнь. Когда человек в церкви один, на улице он другой. В церкви он один, в бизнесе он другой. Дома он третий. Но ведь мы же не можем обмануть Бога. Вот почему написано для нас, кто иногда уходит в это состояние, написано... Исправьте сердца ваши двоедушные, приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. А как нам важно, чтобы Бог был близко? Бог приблизится к нам. Написано еще о виде и внутренности 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. В новом переводе написано, внешней набожности будут держаться, внешне, святые, набожные, но откажутся от ее внутреннего смысла. Внешне снова воскресенье, все хорошие, пушистые, святые и верующие. Но внутри, вот что ценно в глазах сегодня Бога. Интересно, что Писание призывает таких людей удаляться. Мы тоже об этом не часто думаем. Потому что они на нас влияют. Потому что они влияют не только на нас, но они служат и плохим примером и для остальных. Это плохое влияние. Вот почему сегодня, друзья, нам очень важно понимать, что наша христианская жизнь начинается в понедельник. Вы скажете, ну, можно... до понедельника расслабиться. Нет. Друзья, смысл в понедельник начинается. Христианская жизнь. У нас, нам нужно отказаться, наверное, от вот этого понятия и полностью изменить мышление, что мы идем на служение в воскресенье, что мы ходим перед Богом в воскресенье, что вся наша христианская суть это в воскресенье, когда мы приходим в церковь, у кого-то в субботу, это один день, это вот один день, а вот остальные дни, они как-то, ну, живи как можешь, выживай. Друг, старайся. Но мы служим Богу везде, мы служим Богу каждый день, мы представляем Бога везде и представляем Бога каждый день. Если мы граждане неба, мы его, имеем Его гражданство и имеем ответственность быть представителями Его царства, чтобы Ему было не стыдно за своих граждан. В церкви снова, я повторюсь, люди заряжаются духовно, чтобы выносить свет, чтобы быть примером, чтобы влиять на других. Потому что лицемерие и двойная жизнь служат большим соблазном для нецерковных людей, в первую очередь. Я думаю, что вы встречались с людей, которых вы приглашали в церковь. Вам они сказали, а вот в эту церковь я не пойду. А почему? Ох, у вас, у нас есть там такие люди, они так красиво поют. Кто в зале, кто на сцене, и руки поднимают, и аллилуйя говорят. Но я уже имел с ними пару сделок,
и всегда как-то пытаются обуть, как-то пытаются обмануть, кинуть тебя. Неприятно это слушать. Или еще подобные комментарии. У вас там лицемеры. И ты снова хочешь сделать вид, что ты, это не про нас идет речь. Конечно же, в церкви люди несовершенные. Конечно же, в церковь люди и приходят для того, чтобы здесь меняться к лучшему, исправляться благодаря влиянию Духа Святого и Слова Божия. Но, друзья, это служит большим соблазном, преткновением для многих людей, не только неверующих, но и для верующих. И это, я верю, что это обижает Бога, это оскорбляет Бога. Вы знаете, что Иисус Христос рассказывал притчу о пшенице и ее плевелах. И там, кажется, есть один такой важный вывод, когда люди, которые поняли суть проблемы, что хорошие колоски, зерно растет вместе с плевелами или с сорняками, нужно эту проблему решить. Нужно этих людей просто с церкви повыкидать, повырывать, с корнем выкинуть, прекратить эту клевету, раз и навсегда покончить с этим лицемерием, с обманами, с этими христианами, которые подставляют и служат большим соблазном для мира. Их нужно просто выкинуть из церкви, их нужно просто поставить на место. С одной стороны, да, а с другой стороны написано, Христос сказал в этой притче вывод, что нет, не трогай. Потому что когда будешь вырывать с корнями вот этих двойных, вот этих лицемеров, которые себя называют верующими, плевелы, сорняки будешь вырывать оттуда, то можешь нечаянно где-то и повредить и хорошее зерно. И дальше вывод. Пусть растут вместе и плевелы, и пшеница до жатвы, до времени. А потом Бог все равно посортирует. Но как хочется сегодня, чтобы мы все услышали, что не стоит ждать уже того момента, жатвы, конца света, потому что там уже поздно будет что-то менять. А сейчас важно перейти в правильный статус и состояние, чтобы мы оказались в числе правильных. Матфея, 15 глава, с 8 стиха, читаю ключевой стих, местописание для нас. 7 стих, там написано слово «лицемеры». И дальше, с 8. «Приближаются ко мне люди сии, устами своими чтут меня, языком чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня, они тщетно чтут меня». Снова вопрос, о ком идет речь? Какая категория людей? Верующие или неверующие? Обычно люди, не знающие Бога, неверующие, они Бога не чтут, не уважают, не поклоняются Богу, не служат Богу. Здесь написано о тех людях, которые Бога чтут, почитают, прославляют, уважают Бога. И написано, что они это делают своими словами, языком, внешне. То есть слова очень правильные. Но дальше суть проблемы, которая не устраивает Бога, но их сердце далеко. Сердце далеко. Представьте себе, если посмотреть только на нашу церковь. Вот сегодня у нас было уже время пения, поклонения Богу. И многие-многие в этом зале устами, языком и молились, и пели, и аллилуйя говорили, и руки поднимали. И среди этого количества Бог говорит, есть люди, которые все правильно говорят, но их сердце далеко от меня. Вау, может быть, стоит рискнуть и задать себе вопрос, Господи, а что, если я в этой категории? Что же значит сердце далеко? Что значит говорить устами правильно, а сердце далеко? Я хочу снова привести простые, базовые, такие практические примеры. Что ты делаешь, когда ты дома сам? Когда тебя Библию никто не призывает читать. Никто не призывает. И ты знаешь, что ты ее не читаешь. Когда тебя никто не заставляет, иди в комнату, закрывайся, помолись, побудь с Богом. Никто. И ты знаешь, у тебя желания нету в сердце, тяги нету. Ты понимаешь, что это полезно, понимаешь, что это правильно, но в сердце этого нету. Это сердце далеко. Разум, сердце.
разумом понимаешь, сердце далеко. Если к тебе зайдут в гости, или ты попал в общество верующих, ты отреагируешь правильно, ты все скажешь, и помолишься, и вроде бы духовные красивые слова скажешь, но когда ты сам дома, когда желания нету, что с этим делать? Кто ты? Кто я? Я одинаковый или я двойной? Почему? У меня дома у меня разные, у меня другие желания. Но в церкви у меня вроде бы желания такие как бы духовные. Но когда начинается понедельник, я как будто другой. Желание в сердце, это не то. Это нужно себя как-то там тянуть, вооружить, заставлять. Да, бывают периоды, когда человек духовно заболел, нужно себя где-то дисциплинировать. Это бывает, но когда это по жизни. Когда ты двойной по жизни, когда это тянется всегда. Когда ты понимаешь, что ты сам не свой. Ты понимаешь, что сердце далеко, далеко, оно не близко, оно далеко. И Дух Святой, даже сейчас, Он тебе нежно говорит, приблизься ко Мне, исправьте ваши сердца двоедушные, я приближусь к вам. Вот здесь, друзья, об этом мы сегодня и говорим. Я снова говорил, что иногда можно, я тоже пользуюсь телефоном, тоже иногда бываю в соцсетях, но если человек себе при этом говорит, что у него нет времени на другое, важное, то тогда это проблема, тогда сердце не там, не с Богом, не близко. Но когда ты провел час или полчаса с Богом, у тебя это стабильно, это естественно, это тяга, желание, тогда можно и другое. Тогда ты более-менее, хоть ты понимаешь, что ты одинаковый. А если ты не одинаковый, если тебя не узнают, если ты знаешь, что эта проблема длится по жизни. Слышал одно заявление, написано, помогите справиться с собой. Я плачу. Хочется помочь. Человек признает, что не может справиться с собой. Знаете, говорят, не могу справиться с проблемами, не могу справиться с женой, а тут с собой не может справиться. Вот это, друзья, вот такое состояние бывает, мы попадаем. Слышим, знаем, понимаем. И когда мы подходим к вот этой двойной жизни, об этом описывается о Божьем народе Иеремия 7 глава с 9 стиха. Написано, вы крадете, вы убиваете, вы нарушаете супружескую неверность, то есть верность, вы лжесвидетельствуете, обманываете, следуете за чужими богами, а потом приходите и встаете предо мною в этом доме, который называется моим именем, и говорите, мы спасены. А это все лишь для того, чтобы потом снова идти домой в понедельник и совершаете все же эти мерзости. Снова перечисляется перечень разных беззаконий. И интересно, что потом же эта же категория людей, они стоят в доме Господнем, они пришли туда, их туда не с пистолетом завели, они туда сами пришли, и они там сами как бы поклоняются Богу. И интересно, что Богу это не нравится. И главная мысль, которую нам нужно вывести из этого места Писания, что это получается одновременно, параллельно. Вот так вот только раз и поменялся. В понедельник человек другой, дома человек уже другой, а в церкви он третий. Одновременно он может и то делать, и одновременно поклоняться и молиться. И кажется, вроде бы сам себе удивляешься, как ты можешь, ты такой талантливый. Как у меня это получается? Жизнь людей в храме и за стенами. Здесь ключевое слово «и». В синодальном переводе написано «и». Вы делаете то, и то, и то, а потом «и». Одновременно приходите в храм. Дальше написано, входите вслед других богов. Это все идолы наши, современные идолы, которым мы отдаем предпочтение, влияние больше своего времени и авторитета. И дальше внушаете себе, мы спасены. На простом языке все нормально. Chill, relax, we're good.
Don't bother me, не трогай меня, не напряг, что ты напрягаешься? Я сижу в церкви, слава Богу, спасибо. Я в воскресенье прихожу. Чего вы начинаете вот этот ваш фанатизм? Друзья, расслабьтесь, все нормально. Голос такой звучит где-то там, внутри издали. Но ведь это же, друзья, Бог видит насквозь человека. И как не хочется, чтобы мы привыкли к двойным стандартам, двойной жизни. Бог, друзья, Он имеет радикальное отношение к двойной жизни. То, что я сейчас прочитаю, меня удивляет. А как вас? Читаем вместе Иеремия, 7 глава, с 13 стиха. «Так как вы делаете все это, говорит Господь, я говорил вам, вы не слушали, я звал вас, вы не отвечали». То есть Бог предупреждал. «Отвергну вас от лица моего». И дальше обращение к пророку. «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения. Внимание, не ходатайствую за них предо мною, ибо я не услышу». Вот это приехали. Знаете, бывают периоды, помолитесь, пожалуйста, там за меня. Интересная мысль. Или передают, помолитесь там за них. Не молись за них, не ходатайствуй за них. Воу, воу, кажется, как это... Да, там написано «так, говорит Господь». Очень серьезное заявление, которое должно просто пробудить любого, кто хоть как-то называется верующим, который живет хоть как-то двойной жизнью, независимо от уровня. Но когда человек живет профессиональной, стабильной, двойной жизнью, то приходит период, когда Бог предупреждает, Бог говорит. Я верю в Бога, который Бог есть любви, я в этого Бога верю. И Бог дает шанс. И потом Бог видит, это выбор человека, это выбор человека, это выбор, это решение, это умышленное решение. Жить такой жизнью, это уже привычка, это уже давно зашло вовнутрь. Это уже не просто маска, это двоедушие, это глубже. Маску можно снять и снаружи как-то увидеть, но двойную душу, сердце никто не увидит. Только Бог говорит, это двойные люди, два сердца, две души. Вот такие люди, за них не ходатайствуй, не молись. Очень опасное последствие человека, который выбирает идти таким путем. И здесь называйся хоть 300 раз. Слава Богу, что ты в церкви. Но важно, каким ты выйдешь и будешь в понедельник. Вот там начинаются экзамены нашей христианской жизни. Какие тяжелые последствия. И хочется, друзья, сказать нам, что нам приближаться к Богу стоит меняться не только потому, что страшно. Бог накажет, или Бог не слышит мою молитву. И такое, друзья, возможно на основании того, что мы прочитали. Вот почему написано, приблизьтесь к Богу, исправьте сердца, и я приближусь к вам. Иногда человек вот запутался, живет вот такими двойными стандартами, и кажется, и молится Богу, потом приходит, выкладывает все эти претензии к Богу или к пастору. Ну почему, почему, почему? Но ведь есть же вот и некоторые развязки. Но нам нужно идти путем исправления, покаяния не только из-за страха, а из-за любви к Богу. Помните, вначале я читал, Бог, Он есть ревнитель. Он ревнует нас. Это побуждение из любви, не из-за страха. Из любви. Чувство верности выходит из любви, не из-за страха. Когда вы верны своей жене только из-за страха, это же не та верность, не тот уровень. Когда мы вроде бы верны Богу только, чтобы в ад не попасть, чтобы Бог какую-то молитву там ответил, или мы верны Богу из-за любви, оттуда выходит истинное отношение наше.
с Богом. Чем же отличаются ошибки от двойной жизни? Важный вопрос. Потому что, друзья, ошибаются все. Мы все можем спотыкаться, где-то падать, срываться. Но когда человек не кается... Я вам привел пример двойной жизни. Да? Человек в церкви, он очень спокойный. И всегда разговаривает нормальным тоном. Дома он, она могут орать. Но люди уже привыкли к этим стандартам. Живут двойной жизнью, двоедушной. И при этом они не каются. Они уже не извиняются. Потому что это уже вошло. Это уже не просто маска. Это уже душа. Это уже так глубоко там сидит. Это уже сердце. Это уже врачу, человеку, даже тяжело определить диагноз. Это только Бог так пронзает насквозь рентген сердца. И когда человек не кается, не извиняется, когда он в этом, ну так получилось, и он живет так. Или другой вариант, когда человек, он от этого страдает, ему от этого плохо. Он борется, вот это состояние ошибки. Он борется, он мучится от того, что так получилось. Он обязательно, если у него нет силы идти, он ползет, но ползет в правильном направлении. Он идет к человеку, просит прощения, он идет к Богу, просит прощения. И когда у него вот молитва идет к Богу, вы знаете, что есть там одно место Писания, которое я прочитал, то есть не прочитал, когда Давид молится и говорит: «Господи, от мыслей моих не отступают уста мои». То есть, где он признается Богу, что я честный перед Тобою. А иногда бывает, что даже молитва может быть религиозная, такая заученная, такая правильная, но она даже не сходится с сердцем, с мыслями не сходится, она там полная вообще, там

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Есть такое место в Писании, написано, вы еще не до крови сражались. Вы знаете, друзья, есть такие грехи, которые человек, он знает, что их нужно победить. Например, курить ты должен бросить, пить ты должен бросить, блуд ты должен бросить. А все остальные такие там гнев, крик, там ропот, клевета. Это так. Ну попробуй бросить. Ну если не бросил, ну так. Тогда вопрос, а почему некоторые ты должен на 100% завязать, а с некоторыми ты будешь жить всю жизнь? Почему? Ведь же Божьи силы, крови и достаточно освободить полностью. Но двойные стандарты, они как-то нам иногда выгоднее или приемлемее. Ну как хочется идти и быть вот честным, одинаковым, чтобы Бог вот эту молитву он слышал, и чтобы он был к нам близко, чтобы он приближался к нам. К нам, ведь это же тебе надо, ведь это же не мне, это же тебе надо. Ведь ты же заинтересован, чтобы Бог был с тобой близко. И Бог говорит, исправьте сердца ваши двоедушные, я приближусь к вам. Это очень блаженное состояние, когда Бог близко. Исаия 1 глава, еще одно заявление очень такое. Зачем мне множество жертв ваших? Я пресыщен. Не топчите дворы мои. Не приносите больше бессмысленных даров. Когда вы умножаете молитвы ваши, я не слышу. Вау. Воу, Господь, о чем здесь? Кому это слово обращено? К Божьему народу. Божьему народу. Когда человек живет в грехе и не знает Бога, там вроде бы все ясно. Прими, поверь, покайся. А если уже принял, если уже поверил, что дальше? Мы и дары приносим, и пожертвования носим, и все кажется, все так вроде бы правильно внешне. А Бог здесь говорит, слушай, давай по-настоящему поговорим, давай честно, давай один на один, давай когда ты сам. Зачем дары, зачем вот это топтать здесь, вот этот карпет, зачем его даже топтать? Кажется, воу, вы что, не рады, что я здесь? Да нет, мы рады. Так хочется, чтобы и Бог радовался. Какой же выход из этой ситуации? Кажется, вау, двойная жизнь, это так страшно. А что же дальше? А дальше все очень просто и очень сложно. Процесс называется покаяние. Очень просто и очень сложно. Представьте себе на минутку, чтобы я сказал, друзья, кто живет двойной жизнью? Выходите наперед для покаяния. Как это назвать? Очень просто или очень сложно? Хочется даже как-то облегчить этот процесс для людей и сказать, друзья, не выходите вперед для покаяния. Останьтесь там, где вы есть, лишь бы Бог приблизился к вам. Ведь это же вам. А я буду рад за вас. Просто, чтобы вам было хорошо. Чтобы Бог был близко с вами. Не стоит играть в церковь. Не стоит играть в религиозные игры. Пред Богом 100% не стоит. Пример последствия двойной жизни перед нашей молитвой, Матфея 26 глава, 49 стих. Яркий пример Иуды. Один из его последователей Иисуса Христа. Он тоже был с ним. Он тоже молился. Он тоже руки поднимал. Он тоже говорил «Аллилуйя». Он тоже, кажется, был вместе с верующими в храме, как и мы. Очень все было как бы как? Правильно. Внешне. Внутри, написано в Писании, там были двойные стандарты. И дальше, когда уже пришел момент перед самой смертью Иисуса Христа, написано, этот Иуда подошел к Иисусу и сказал, радуйся, все нормально, Господи, все нормально. Мы вместе, мы близко, мы в церкви, аллилуйя, воскресенье, и мы здесь, а некоторые не ходят, ай-яй-яй, а мы здесь, Господи, мы близко. И дальше, поцелуй, какой символ ласки. Когда люди целуются, кажется, они так любят друг друга. Какая тактика? Тонкая тактика. Мы Господу признаемся в любви,